Александр Бородин, Принцип Егор. Domingo, às 3 da tarde, no Teatro de Ópera.